Я не верю, чтобы ты хотел смерти, графиня. Я измучилась сознанием моей вины пред тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас не может видеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю.

Что, Лука? Ты? Ты здесь? Чего смеешься? Ты меня с ума свела! Проклятая! Что? Что на?